0: нашей Богородицы, и призна Девы Марии, силы честных, воспрящих до Христа, блистательство честных, небесных сил бесплодных, честного славного до пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и сепальных апостолов, святых славных и добропорядных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же рассыпит отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста-го, и же рассыпит отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира, и святых равноапостольные великие княгини российские Ольги, и же святых отец наших, святителей Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия России Петра Алексеевна, Макария Филиппа Иова и Евангелия и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благодетных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных преподоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных преподоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных преподоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея Никонописца, Варнавы и Семанского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романова, капеца, святых и праведных благодетелей, святых Майаны и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, дай нам оставление всех грешений наших, покрой нас кровом душу Твоею, ожени от нас всякое доброта и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, спаси души наша, я по благи человека любит.
1: The Annunciation of the Theotokos, March 25th.